Я Аву, я Рауф, я Малик Амок, я Джуджалали ва Икрам, я Муксид, я Джами, я Ганим.